Трэсіко мача айча суна яцгане сейтэц апаня каркмат сангета крита хойт терпун хайда амчи сат диле бадал манапасун аниканик дханявад трэсіко лавкар бхиту якту паренте атня сави дханява намаскар ва шубадин